yang kyun sung nga ma ji si be wa na ya lang ge mi ma tan de guo yu qi xue di sen su ta ni shi gu ge sen su ta ni che ya che de ni du ga sui yang yu ma zhe Матанда чугоо досе. Чугоо нинь. Чугоо арату. Чабачи неда. Сэмсутанья мэза цангмэ дугдан чэстэри. Мэзи чугоо. Мэзи чугоо. 장창 슈슈대 대제대 주르시.